0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Прием, прием. Передаем важное сообщение Сорбиды. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Авилон.
2: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zigar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
1: Все дороги ведут в Авилон.
3: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса.

0: Маркуса от Радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
0: 30 лет назад Spice Girls выпустили песню, с которой началась одна из самых громких поп-историй 90-х. Вместе они пели совсем недолго, но успели изменить представление о девичьих группах, превратить Girl Power в культурный лозунг и стать иконами моды, стиля и свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Spice Girls и сольные песни бывших перчинок. От дерзкого дебюта до баллад, каверов и личных историй после распада группы. Слушайте в эфире с 27 июля по 2 августа. Неделя с группой Spice Girls на Радио Монте-Карло. Летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Бенуар.
1: В роскошном убранстве старинных театров есть особые места, скрытые от глаз большинства зрителей. Это ложи Бенуар. Часто их ошибочно называют ложами Бенуа, но правильное название именно Бенуар. Это слово происходит от французского «бейнюар», что значит «ванна». Все дело в форме этих лож. Они действительно напоминают ванну, встроенную в стену театра. Бенуары появились во французских театрах еще в 18 веке. И их создали не просто так. Они служили своеобразным социальным фильтром. В этих ложах, расположенных по бокам зала на уровне сцены или партера, сидели только самые знатные и влиятельные особы. Часто их даже отделяли небольшой стенкой, чтобы подчеркнуть статус и уберечь от любопытных взглядов. Простым зрителям попасть сюда было почти невозможно. Современные бенуары — это не только престиж, но и особый комфорт, хотя и с некоторыми нюансами. Главное преимущество этих лож — идеальный обзор. Расположенные практически на уровне сцены, они позволяют видеть каждую деталь спектакля без искажений перспективы. Камерная атмосфера бенуара создает ощущение уюта и приватности. Здесь обычно размещается всего 5-7 человек. Наиболее комфортные места у барьера. Можно удобно расположиться, положив руки на мягкий бортик, а дамскую сумочку разместить под стулом. Однако не все места в бенуаре одинаково удобны. Гости, сидящие ближе ко входу, нередко вынуждены довольствоваться высокими барными стульями без спинки, что заставляет держать руки на коленях, а ноги ставить на специальную перекладину. Еще один нюанс – необходимость правильно развернуть стул, чтобы смотреть на сцену прямо, а не в полоборота, что особенно важно во время длительных постановок. Сегодня попасть в бенуар все еще непросто, но если представится случай, стоит попробовать. Это не просто место в театре, а часть его истории, где можно почувствовать себя немного аристократом, пусть и не с самой удобной спинкой стула.
2: Театральный сезон на радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Прием, прием. Передаем важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Авилон.
2: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zikar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
1: Все дороги ведут в Авилон.
3: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Погиб мужчина.
8: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
9: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
10: Я не хочу уходить.
11: Не лишайте себя нежности.
9: «Между небом и землей». В кино с 23 июля. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
13: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки

0: выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

музыки на радио Монте-Карло. Jamiroquai. Музыкальная карьера группы Jamiroquai началась в 1992 году, когда молодой британец Джейсон Луис Читам, или просто Джей Кей, решил завязать с полукриминальным образом жизни и заняться музыкой. После неудачного прослушивания в уже существовавшую группу The Brand New Heavies, Джей Кей решил, не теряя времени, создать собственную команду, получившую название Jamiroquai. Первый же сингл «When You Gonna Learn» принес группе контракт с рекорд-лейблом. Спустя год вышел дебютный диск группы, принесший коллективу и первый успех. В музыке Jamiroquai соединились фанк, соул, диско и acid jazz, поэтому в 90-е их часто называли группой, которая вернула фанковое звучание новой танцевальной эпохи. За 3 с лишним десятилетия Jamiroquai выпустили 8 альбомов, многие из которых становились событиями в мире фанк-музыки. Jamiroquai.

0: Небо, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Ветер меняется, но курс на успех остается. Выбирайте надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
3: Журнал Moodboard. Стильный глянец для тех, кто видит красоту в деталях.
4: Журнал Moodboard. О звездах, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
3: Журнал Moodboard. В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях двух столиц. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: жизни. На радио Монте-Карло.
1: Жажда путешествий.
2: У северных народов России в языках есть десятки слов для обозначения разных видов и оттенков снега. Просто из-за важности этого явления для их культуры и промыслов. Аналогичное языковое богатство можно обнаружить и в немецком языке. И оно красноречиво свидетельствует о том, что для немецкой души путешествия столь же важны, как снег для северян. Ведь именно с ними связан целый ряд труднопереводимых немецких слов, описывающих любовь к дороге, предвкушение поездок и даже тоску по местам, где ты никогда не был. Например, Reisefieber – это то самое чемоданное настроение, легкое волнение, суета и радостная тревога накануне отъезда, когда еще дома, но мысленно уже в аэропорту. Или Urlaubsreif – состояние человека, который настолько устал, что буквально созрел для отпуска. Более известное слово «Wanderlust» описывает жажду странствий, внутренний зуд исследовать мир и постоянно куда-то ехать. Есть и Heimweh – тоска по дому, чувство, знакомое всем, кто хотя бы раз уезжал надолго. Но самое любопытное немецкое слово «Fernweh» – оно буквально означает «боль по-дальнему», тоску по местам, где ты никогда не был, и одновременно желание туда сбежать. Это не просто мечта о поездке, а странное чувство ностальгии по несуществующему прошлому, по будущим маршрутам, океанам и городам, почти что ломка, которая накрывает, когда слишком долго сидишь на одном месте. Считается, что слово вошло в обиход в 19 веке, в эпоху немецких романтиков, внезапно полюбивших изучать леса, горы и дальние дороги Центральной Европы. Его популяризацию часто связывают с князем Германом фон Пюклером Мускау,

писателем, садоводом и путешественником, который много ездил по Европе и Северной Африке и честно признавался, что никогда не страдал от тоски по родине, зато постоянно мучился от фернве. Во второй половине 20 века это слово подхватили туристические агентства, и оно обрело вторую жизнь. Теперь уже как почти официальное обозначение тоски по солнцу, морю, пальмам и менее строгому образу жизни. Интересно, что эта идея совсем не нова. В романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» герой мечтает оказаться в стране, где зреют лимоны. И эта строчка давно стала почти символом немецкой тоски по югу и по другой жизни. Да и сам Гёте однажды сбежал из чинного Веймара в Италию. И, судя по письмам, был там вполне счастлив. В итоге немецкие слова о путешествиях — это не просто лингвистическая экзотика, а довольно точный словарь человеческих состояний — от радостного чемоданного волнения до странной тоски по дальним берегам, о которых ты пока знаешь только по картинкам. И если вдруг без причины хочется открыть карту, проверить цены на билеты и мысленно уехать куда-нибудь, возможно, это не прокрастинация, а самый настоящий фернве. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на forever.ru.
2: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: 25 лет нам, подарки вам. Девелопер «Пионер» отмечает свое 25-летие и подготовил особые предложения для тех, кто планирует покупку недвижимости этим летом. Откройте для себя «Хай-Лайф». Жилой комплекс, где качество ощущается, а не демонстрируется. Дом уже построен. Ждем вас в офисах продаж «Пионер», где вы сможете выбрать эксклюзивные условия на покупку квартир. Девелопер «Пионер». Самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».
7: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel.

0: Moscow средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса.

0: Это лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM.

0: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-банк 6+.
4: Смотрите с 23 июля.
5: Погиб мужчина.
6: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
4: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
7: Я не хочу уходить.
8: Не лишайте себя нежности.
4: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя фанк-музыки на радио Монте-Карло. Майкл Джексон.
1: Название стиля фанк произошло от жаргонного словечка, означающего «неистовый танец, заставляющий вспотеть». Этим словом с начала 20 века пользовались джазмены, обращаясь к публике. Классический рассвет фанк-музыки пришелся на 70-е годы, а в 80-е ее ритмы и приемы вошли в мировую поп-музыку. Одним из ярчайших артистов, использовавших это наследие, стал Майкл Джексон. Его песня «Билли Джин» стала не только крупнейшим хитом в его карьере, но и одним из треков, которые часто используются в качестве сэмплов в

других композициях. Под эту же песню Майкл Джексон впервые показал широкой телеаудитории свою знаменитую «Лунную походку», которой подражают уже не одно десятилетие. Майкл Джексон.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама о опыте, не оферта.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
10: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама. 25 лет нам. Подарки вам. Девелопер «Пионер» отмечает свое 25-летие и подготовил особые предложения для тех, кто планирует покупку недвижимости этим летом. Откройте для себя «High Life» – жилой комплекс, где качество ощущается, а не демонстрируется. Дом уже построен. Ждем вас в офисах продаж «Пионер», где вы сможете выбрать эксклюзивные условия на покупку квартир. Девелопер «Пионер» – самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «SZ Life» Павелецкая.
1: Откройте для себя уникальное место. Универмаг «Дантон Хоум». Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. «Дантон Хоум». Кутузовский проспект, 48. Времена года. Четвертый этаж. Я вам без

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Момент для себя и высказывания.

0: Снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте тайрай.ру.
1: 14, 22 и 28 июля. Романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.
2: Новая выставка в центре Изотов. Дом 21 в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
3: Загляните туда, где рождается искусство.
2: Центр Зотов. До 30 августа.
3: 6+.
1: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: «Больше, чем искусство». На радио Монте-Карло. Пьер Карден.
1: В жизни французского модельера Пьера Кардена искусство и мода были всегда переплетены. Будущий великий кутюрье начинал с того, что придумывал костюмы к театральным постановкам. Это не могло не отразиться на всем его творчестве. Главными отличительными чертами стиля Кардена стали использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы, а благодаря его любви к геометрическому дизайну его называют авангардистом от моды. Карьера модельера развивалась стремительно. Уже в 24 года Карден работал у знаменитого Кристиана Диора, а в 27 основал собственный бизнес. Пьер купил дом мадам Паско, который специализировался на пошиве театральных костюмов и долгое время продолжал оба направления – театральные костюмы и от-кутюр. А спустя 10 лет Карден произвел революцию в мире моды, нарушив традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. Когда-то великий Диор напутствовал начинающего модельера словами: «Пьер, продавайте дорого, талант должен быть оплачен». В итоге за свою многолетнюю карьеру талантливый кутюрье запатентовал более 500 изобретений, в числе которых такие теперь уже привычные вещи, как высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек и цветные чулки. Вдохновение для новых идей в мире моды Карден черпал из мира искусства. А одной из его муз была балерина Майя Плисецкая. Для нее он создал не только ряд сценических костюмов, но и вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. Говорят, без Кардена невозможно представить моду последних 50 лет. Сегодня кутюрье по праву считается одним из тех, кто превратил моделирование одежды в искусство, а его модели можно смело назвать живыми картинами.
0: «Больше, чем искусство». На радио

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию.

0: коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3.520.000 рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все.

0: Это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на forever.ru.
1: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» — уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю

0: Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
1: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Магура» – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом «Магура» легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Копакабана.
1: Известный во всем мире пляж Копакабана протянулся изящной дугой в одноименном городском районе Рио-де-Жанейро при входе в залив Гуанабара. Его история началась в середине 18 века, когда в рыбацком поселке, существовавшем на этом месте, была возведена новая часовня в честь святой покровительницы боливийского городка Копакабана. Позднее также стали называть и сам рыбацкий поселок. Версии происхождения названия Копакабана две, и обе имеют отношение к индейским языкам. По одной из них это слово означает «синий пляж», по другой – «вид на озеро». Впрочем, и тот, и другой вариант отлично передают красоту этого места. В конце 19 века деревушка Копакабана превратилась в один из районов Рио-де-Жанейро, а спустя несколько лет вдоль песчаного пляжа началось строительство набережной, которая сегодня носит название «Авенида Атлантика». Среди тех, кто не был в Бразилии, но слышал слово «Копакабана», часто считается, что это очень престижный район Рио. Однако так было лишь в середине 20 века, когда Копакабана стала домом для бразильской богемы и бомонда. Красота и престиж этого места стали привлекать туристов, а их обилие, в свою очередь, дало благодатную почву для расцвета преступности. В результате в последние годы Копакабана постоянно фигурирует во всевозможных списках самых опасных мест планеты. Впрочем, несмотря ни на что, знаменитый пляж часто становится крупнейшей концертной площадкой, где не раз выступали всемирно известные артисты. Например, Род Стюарт или Роллинг Стоунс. Благодаря своим размерам, а 4-километровый пляж признан самым длинным в мире, Копакабана способна вместить до 4 миллионов зрителей. Кроме концертов, здесь постоянно проводятся карнавальные шествия, маскарады и устраиваются фейерверки. Отдельная достопримечательность и украшение всемирно известного пляжа – скульптуры, вылепленные художниками из белоснежного песка. А встреча Нового года на Копакабане, обязательно в белом наряде, считается добрым знаком, что наступающий год пройдет хорошо.
0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Свобода выпуска.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ.

0: ТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте тайрай.ру.
7: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов до 30 августа. 6+.
8: Новиков ТВ для вашего бизнеса.

0: Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спелеотуризм.
2: Когда речь заходит об отдыхе на природе, большинство представляет себе прогулки по лесу, пикники у реки или походы в горы. Но есть и другой, не менее увлекательный вариант – спуститься под землю в таинственный мир пещер. Спелеотуризм – это не просто экскурсия, а настоящее подземное приключение по миру, где природа создала удивительные формы. Свисающие сверху сталактиты, тянущиеся навстречу сталагмиты, подземные озера с кристально чистой водой и даже древние наскальные рисунки. Изначально спелеология была научной дисциплиной, изучающей пещеры, их образование, флору и фауну. Но сегодня спелеотуризм стал популярным направлением активного отдыха, доступным не только профессионалам, но и новичкам. В России множество пещер разного уровня сложности. От оборудованных туристических маршрутов, куда можно отправиться с детьми, до диких лабиринтов, требующих специальной подготовки и снаряжения. Например, Кунгурская ледяная пещера на Урале встречает гостей подсвеченными ледяными сводами и удобными дорожками. А вот в пещеру Горло Барлога на Кавказе пускают только опытных спелеологов. Здесь узкие шахты, отвесные колодцы и подземные реки. Одно из главных преимуществ спелеотуризма – его географическое разнообразие. На Урале можно исследовать карстовые пещеры с причудливыми гротами, на Кавказе спускаться в глубокие шахты, а в Сибири – обнаруживать древние стоянки людей и останки доисторических животных. Даже в Подмосковье и Ленинградской области есть рукотворные пещеры-штольни, где когда-то добывали песок. При этом каждая пещера уникальна. Одни поражают масштабами подземных залов, другие – хрупкой красотой каменных кружев, третьи – историческими находками, как Денисова пещера в Сибири, где были обнаружены останки ранее неизвестного вида человека. Этот вид отдыха подходит тем, кто устал от традиционных маршрутов и хочет увидеть природу с новой, неожиданной стороны. После такого путешествия возвращаешься на поверхность с ощущением, будто побывал в другом измерении. Если обычный поход – это встреча с природой лицом к лицу, то спелеотуризм – это возможность заглянуть в ее тайные, подземные глубины.
0: Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
3: Музыка со вкусом лета.
1: На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: «Лента».
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину. Машину застрахуй 3000, получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгодность с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8 комплектация. 2026 года выпуска.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Смотрите с 23 июля.
13: Погиб мужчина.
14: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
12: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
15: Я не хочу уходить.
16: Не лишайте себя нежности.
12: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на foriver.ru.
2: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты с по линии. 12+.
3: 25 лет нам

0: Супер Пионер. Самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».
1: Откройте для себя уникальное место. Универмаг «Дантон Хоум». Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. «Дантон Хоум». Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
2: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. «Аурус Резиденции». Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на страна.ком.
3: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
4: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на страна.ком.
5: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: 14, 22 и 28 июля. Романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. Эти 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на ВТБ.

0: Ощутите новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя фанк-музыки на радио Монте-Карло. Стиви Уандер. Один из главных артистов в истории соула, R&B и фанка Стиви Уандер известен всем. На самом деле его зовут Стивленд Хардуэй Моррис. А Уандер — псевдоним, который ему предложил президент звукозаписывающей компании, где

чудо. А незрячий мальчик так пел, что поразил всех, кто его слышал. С тех пор Стиви Уандер постоянно занимает строчки в списках лучших вокалистов всех времен. Он записал более 30 хитов, входивших в первую десятку американских чартов, создал огромный каталог песен и получил рекордные 25 премий Грэмми. Стиви Уандер.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 150

0: 9000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
3: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow.

средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 25 лет нам, подарки вам. Девелопер «Пионер» отмечает свое 25-летие и подготовил особые предложения для тех, кто планирует покупку недвижимости этим летом. Откройте для себя «High Life». Жилой комплекс, где качество ощущается, а не демонстрируется. Дом уже построен. Ждем вас в офисах продаж «Пионер», где вы сможете выбрать эксклюзивные условия на покупку квартир. Девелопер «Пионер». Самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».
4: Откройте для себя уникальное место. Универмаг «Дантон Хоум». Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров готовых решений в наличии. «Дантон Хоум». Кутузовский проспект, 48. Времена года. Четвертый этаж.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: 14, 22 и 28 июля романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+.
4: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
5: Загляните туда, где рождается искусство.
4: Центр Зотов до 30 августа. 6+.
6: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Пауло Коэльо.
2: Заняться литературой бразильского писателя и поэта Пауло Коэльо подтолкнул знак судьбы. Прежде чем сесть за свою первую книгу, он сомневался, его ли это призвание. Тогда Коэльо решил, если в этот день увидит белое перышко, начнет писать книгу. Нет, значит, это не его судьба. Перышко Коэльо увидел. С тех пор он прибегает к этому ритуалу каждый раз, когда собирается сочинять очередное произведение. Главная тема всех книг Коэльо — духовный поиск главного героя. Нередко в них встречаются элементы мистики, загадочные и не всегда объяснимые события. Сам автор и в реальной жизни производит впечатление человека загадочного. Одевается преимущественно в черное, на публике появляется нечасто и всегда ведет себя очень сдержанно. В одном из интервью Коэльо признался, что из-за врожденной скромности не любит выступать перед большим количеством людей и предпочитает выражать свои мысли письменно, в книгах или в своем блоге. Некоторые, правда, уверены, что и загадочность, и кажущаяся скромность Коэльо заранее придуманные пиарщиками элементы имиджа. Есть и те, кто считают писателя сумасшедшим. В качестве доказательства вспоминает тот факт, что в юности Пауло действительно проходил курс лечения в психиатрической клинике, откуда не раз сбегал. Сам же автор говорит, что немного сумасшествия полезно для здоровья, и считает это утверждение одним из своих девизов. Кстати, многие цитаты и афоризмы Коэльо уже давно стали девизами миллионов почитателей его творчества по всему миру. Причем своим любимым автором Коэльо называют и многие знаменитости. Его произведениями зачитываются, например, Мадонна, Джулия Робертс и Уилл Смит, назвавший «Алхимика» Коэльо своей настольной книгой. Более того, «Алхимик» попал в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая книга в истории бразильской литературы.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Тула скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Погиб мужчина.
9: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
10: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
11: Я не хочу уходить.
12: Не лишайте себя нежности.
10: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Forever. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33 Smynex. Подробности на forever.ru. Я вам

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
7: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4-й этаж.
8: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений.

0: достижений и статуса. Аурус Резиденции – самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
1: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции.

Идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

«Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло». Кругосветные путешествия. История кругосветных путешествий началась задолго до Жюля Верна с его романом «Вокруг света за 80 дней». Примерно за 3,5 столетия до этого

0: заплатили жизнью за возможность посмотреть мир. В наше время путешественникам доступны все новейшие достижения науки и техники, от сверхпрочных материалов, из которых строятся корабли, до самого совершенного навигационного оборудования. К тому же появилось и много новых средств передвижения. Обогнуть Землю можно хоть по воде, хоть по воздуху, хоть по суше, на велосипеде или на мотоцикле. Самые отчаянные пытались даже сделать это на руках, правда, уйти получилось недалеко. Несмотря на то, что отдельным энтузиастам удалось совершить кругосветку без гроша в кармане и едва ли не пешком, в наше время такой вид путешествий все же больше представляет собой хобби состоятельных людей. Среди них есть самые настоящие фанаты. Например, известный американский миллионер Стив Фоссетт, помимо успеха в бизнесе, прославился своей любовью к кругосветным путешествиям. В 2002 году он в одиночку облетел Землю на воздушном шаре. Причем шар был оборудован по последнему слову техники. В нем было все, что нужно для комфортного проживания, включая биотуалет. Спустя 3 года Фоссетт установил рекорд самого быстрого кругосветного плавания на парусном судне — 58 суток и 9 часов. А еще через год неутомимый американец облетел земной шар на специально созданном одноместном реактивном самолете, установив рекорд дальности полета без остановки.
1: Избранные удовольствия на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО Альфа-банк 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Помимо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене, своя пешеходная набережная и фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на forever.ru.
2: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
3: Прием, прием. Передаем важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Авилон.
4: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zikar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
3: Все дороги ведут в Авилон.
5: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
7: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
8: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
10: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Bath 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
11: Уэстед Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
12: Новая выставка в центре Изотов, дом 21, в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
13: Загляните туда, где рождается искусство.
12: Центр Зотов. До 30 августа.
13: 6+.
6: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Медный всадник.
2: На Сенатской площади Санкт-Петербурга, на берегу Невы, возвышается один из главных символов города – монумент Петру Великому, известный как «Медный всадник». Это творение французского скульптора Этьена Фальконе было торжественно открыто в августе 1782 года по велению императрицы Екатерины II. Парадоксально, но знаменитое название памятнику подарила поэма Пушкина, хотя отлит он вовсе не из меди, а из бронзы. Замысел Екатерины Великой воздвигнуть памятник основателю Российской империи был исполнен вопреки множеству споров. Фальконе отверг традиционные аллегорические решения и создал динамичный образ царя-реформатора. Петр предстает в мощном движении, а его взгляд устремлен в будущее. Лавровый венок и меч символизируют его победы, скала под копытами коня – преодоленные трудности, а поверженная змея – враждебные силы. Особую эпическую мощь монументу придает его постамент – гигантский гранитный валун, известный как «Гром-камень». Его доставка к месту установки стала беспрецедентной инженерной операцией. Камень весом 1600 тонн, который, по легенде, некогда служил точкой обзора для самого Петра, сотни людей в течение года перемещали с помощью хитроумной системы желобов и шаров, а затем переправляли по воде. Простая и лаконичная надпись на пьедестале «Петру I, Екатерина II» была предложена самим Фальконе и подчеркивала преемственность между двумя великими правителями. С памятником связано множество легенд, превративших его из произведения искусства в мистического хранителя города. Самое известное предание повествует о майоре Батурине, которому во время Отечественной войны 1812 года приснилось, будто всадник съезжает с постамента и предупреждает Александра I, что пока он на своем месте, Петербургу не грозит опасность. Услышав этот рассказ, император отменил планы по эвакуации монумента. Эта вера в сверхъестественную защиту прошла через века. В блокадном Ленинграде памятник бережно укрывали мешками с песком, веря, что пока стоит всадник, город будет жить. А петербуржцы и сегодня утверждают, что во время наводнений можно услышать цокот бронзовых копыт, будто конь Петра сдерживает натиск водной стихии.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными

ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на forever.ru.
2: Прием, прием! Передаем важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Авилон.
3: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zikar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
2: Все дороги ведут в Авилон.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается.

0: образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-5458.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Неделя фанк-музыки на радио Монте-Карло.
1: Принц.
2: Принц Роджерс Нельсон, более известный как просто Принц, родился в один год с Мадонной и Майклом Джексоном. Спустя 30 лет они втроем станут лидерами мировой поп-музыки. В юности Принц с увлечением слушал

Джеймса Брауна, с которого во многом начался жанр фанка. Неудивительно, что первые собственные записи он сделал под влиянием услышанного. Уже на ранних альбомах Принц стал соединять фанк, соул, рок и синтезаторное звучание. В конце 70-х годов, благодаря Принцу, такие стили, как соул и фанк, слились с новой поп-эстетикой, а его особенное звучание стали называть «миннеаполисским» по месту рождения музыканта. Принц.

0: kiss.
1: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Ветер меняется, но курс на успех остается. Выбирайте надежный банк и открывайте новые финансы.

0: Финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
0: 30 лет назад Spice Girls выпустили песню, с которой началась одна из самых громких поп-историй 90-х. Вместе они пели совсем недолго, но успели изменить представление о девичьих группах, превратить Girl Power в культурный лозунг и стать иконами моды, стиля и свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Spice Girls и сольные песни бывших перчинок. От дерзкого дебюта до баллад, каверов и личных историй после распада группы. Слушайте в эфире с 27 июля по 2 августа. Неделя с группой Spice Girls. На радио.

Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для летнего уикенда. Yeah.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

радио Мон.

безупречный вкус в музыке.

0: Радіо Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Эрсбекстер, специально для Радіо Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса.

0: 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Неделя фанк-музыки на радио Монте-Карло. Мэйси Грей.
1: До того, как начать всерьез заниматься музыкой, Мэйси Грей, или, как ее тогда звали, Натали Рене Макентайр, собиралась стать сценаристом. Девочка с детства писала рассказы, героем которых был некто Мэйси Грей. Это имя Натали прочитала на почтовом ящике, в который однажды врезалась на велосипеде. Первый шаг по направлению к сцене Натали сделала в университете, где написала песню для друга. Во время записи, когда вокалист не смог взять ноту, будущая Мэйси Грей исполнила песню сама. Как водится, ее заметили и предложили контракт. С тех пор прошло уже больше 25 лет. И сегодня Мэйси Грей — одна из самых узнаваемых соул и R&B певиц своего поколения, в чьей музыке слышен и фанк, и джаз, и старая школа ритм-блюза.
0: Мэйси Грей.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

радио «Монте-Карло».